Антон, ай да ла, возвучила он карамбо. Присекель межекиноса, и до задотом, ай да ла, возвучила он карамбо.